Сидя! Ана на тебе не сияла где! Семен Пайво! На маме суфрену, а ним! Сами кому я ем, но! Эй! Меня попал в право в пласты, маме! Пусть меня не слома! Меня вон дяма! Пусть меня нам! А радя! Пусть я вон аме дяпо! А радя, пэдя, бедя, няме! А тебя пламе! Меня не сая, Пайво, все в городе! I'm not going to be able to do it.